вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
2: Туризм.
1: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
2: Друг, а ты где новые шины купил?
3: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
2: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
3: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
4: Срок акции 1 января 31 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.

0: Дорожное радио. Дорожное радио. Киров 106 и 7 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Рост цен на обучение в российских вузах, достигающий 30% в год, делает высшее образование труднодоступным для граждан. Об этом заявил депутат Сергей Миронов, пишет «Известия». По его мнению, рост платы за обучение следует ограничить по уровню инфляции. По стратегическим сферам врачи, учителя, ученые-инженеры сделать обучение бесплатным в вузах и колледжах. Парламентарий вовсе считает, что первое высшее образование для граждан России должно быть полностью бесплатным. Рособорнадзор установил запрет на досмотр участников ЕГЭ в 26-м году, пишет «Известия». Организаторы и сотрудники охраны не вправе прикасаться к экзаменуемым и их личным вещам. Если металлоискатель подает сигнал, организатор предлагает участнику добровольно передать предмет, вызвавший срабатывание, на хранение в специально отведенное помещение либо сопровождающему лицу. Отмечается, что при отказе сдать вещь составляется акт о недопуске участника ЕГЭ к экзамену. Повторное допущение к сдаче в резервные сроки возможно исключительно по решению председателя госэкзаменационной комиссии.
0: Транспорт.
1: Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть отложен с учетом продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чон Клун Лай, пишут «Вести». Дипломат добавил, что в целом вопрос об организации прямых авиарейсов можно считать решенным. Проводимые в настоящее время переговоры связаны с коммерческими вопросами. Посол отметил, что слышал о планах открыть воздушное сообщение между странами в первом квартале 26-го года. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: центр мебель на Герцена 88.
1: Экономь с глобусом. Пюре Гипапо в ассортименте. Цена по бонусной карте 36,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Бойлер придумал греть. В физических магазинах Сантехмаркет водонагреватели и все для подключения. Подбор по мощности и объему. Доставка и установка.
4: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
5: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль КАМАЗ. Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр КАМАЗ в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на Производственной 43. Телефон 45-0001.
6: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Fish 3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Fish 3».
7: Главная премьера сезона в оптиках «Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику «Ясно». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.
9: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
10: О погоде в Кирове сегодня: в областном центре облачно, с прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса, но вот ощущается как плюс 18, ночью дойдет до плюс 14 градусов, ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду, влажность 55%. В Котельниче облачно, с прояснениями до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
11: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
8: «Дорожное радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Обставь всех! Обставь дом! Центр мебели «Весна» на Щорса 73.
2: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от Miratex. Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
3: Вау, шок! Цена в «Глобусе». Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм, 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Радиатор в доме холодный? В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и помогаем правильно подобрать радиаторы, вентили, воздухоотводчики, теплоизоляцию.
5: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину». Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах «Резина». Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41 10 10 или на сайте resina43.ru. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину».
6: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
7: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
8: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
9: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте

0: Nissan Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Дорожное радио.

0: 7FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Ассоциация автомобильных дилеров предложила ввести цифровые паспорта машин в России, пишут «Известия». Так в них должны отражаться реальный пробег авто, информация о ДТП, владельцах, залогах и арестах, а также показания одометра, история ремонта и обслуживания. Эти меры, как считают в РОАД, позволят повысить прозрачность сделок с подержанными машинами и снизить риски для покупателей. Они смогут заранее узнать полную информацию об интересующем автомобиле перед сделкой, что должно снизить уровень мошенничества на вторичке. В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних собак и кошек, пишет газета.ру. Внесением этой инициативы занималось законодательное собрание Петербурга. В документе предлагается внести поправки в закон, а также создать единый реестр домашних животных. По замыслу автора, в этом списке должны указываться сведения о хозяевах, питомцах, их биологическом виде и породе. Обязанность маркировать и регистрировать домашних животных разработчики предложили возложить на их владельцев.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе разработали законопроект о транспортной политике страны, пишут РИА Новости. В документе сформированы цели и задачи отрасли. Выделены основные направления: скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта, в стране не было. При этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы. Это были новости Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович.
3: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели Весна на Щерсе 73.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где очи дом родной.

0: ждет вас!
1: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
2: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО «КБ Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
3: Светофор. Горбуша. Филе. Кусочки соленые в масле. 270 граммов. 245.50. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны.

0: улица Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. ИП Леушина Наталья Николаевна. УГРНП 319-435-300-43-944.
1: Экономь с глобусом. Грудинка, карбонат юбилейный, кировский мясокомбинат. Цена по бонусной карте от 59,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
3: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Fish 3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Fish 3».
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.
5: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет.
4: Погода на Дорожном радио.
6: О погоде в Кирове сегодня в областном центре облачно, с прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса, но вот ощущается как плюс 18, ночью дойдет до плюс 14 градусов, ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду, влажность 55%. В Котельниче облачно, с прояснениями до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
4: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
7: «Дорожное радио».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
3: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров Пассажиравтотранс». Подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
2: Для тех, кто за рулем.
3: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, пишет администрация Кирова. Полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
2: Информация ГАИ.
3: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции УМВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
4: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаем, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: В дорогу.
3: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.
1: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
1: Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Вау, шок, цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 10 мая.
3: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
4: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результата такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф.

0: 21.09.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Перчик, чеснок и отборное мясо. Это грудинка, ну, очень прекрасно. Грудинка в специях, Кировский мясокомбинат, 639,90. Покупайте с выгодой только в фирменной сети «Дороничи».
4: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил комиссирования. Акции уточните в магазинах фирменной сети «Дороничи». Цена указана в рублях, количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничении.

0: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
1: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

Эфирное радио.

0: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Акция «Бессмертный полк онлайн» запущена на национальной онлайн-платформе «МАКС», пишут РИА Новости. Принять участие и заполнить анкету может любой гражданин. Для этого достаточно перейти по ссылке в бот в «МАКСе», начать с ним общение и нажать на кнопку «Принять участие». По ссылке пользователь сможет заполнить анкету героя, его фотографии, личные данные, дату смерти и боевой путь. Обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9 классов обретет силу не ранее 28 года и планируется к проведению в феврале. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, пишут «Известия». Он также подчеркнул, что ведомство не планирует делать новый формат экзамена чрезмерно сложным, чтобы избежать отторжения учащихся. По его словам, в устной части не будет суперсложных вопросов, а сам экзамен должен способствовать уважительному отношению к дисциплине. Музаев добавил, что технология проведения устного экзамена уже отработана на примере устного собеседования по русскому языку.
0: Транспорт.
1: Решение о возобновлении полетов авиакомпании России в Эмираты возможно в ближайшее время, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, пишет российская газета. Если будет принято положительное решение, то авиакомпании вернутся к полетам в ОАЭ оперативно, по прогнозам министра, за несколько дней. Что касается возобновления полетов в Иран российскими перевозчиками, то все будет зависеть от обстановки в регионе и совместных решений обеих сторон, исходя из приоритета безопасности пассажиров. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Светофор. Квас вятский, традиционный, 3 литра, 132,70. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.

0: Тверской, улица Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-00-13. 43-00-13. И Полюшина Наталья Николаевна. УГРНП 319-435-300-043-944.
1: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
2: Для дома важен напор воды без скачков. В физических магазинах Сантехмаркет насосы, автоматика, гидроаккумуляторы и арматура, подбор по расходу и давлению. Оформите доставку и монтаж, и система будет работать предсказуемо.
3: Испанская нежность в каждом кусочке поставит во вкусе победную точку. Колбаса испанская Дороничи 119,90. Покупайте с выгодой только в фирменной сети Дороничи.
4: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил кредитования. Акции уточните в магазинах фирменной сети Дороничи. Цена указана в рублях. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
6: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
7: Погода на Дорожном радио.
8: О погоде в Кирове сегодня в областном центре облачно. С прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса, но вот ощущается как плюс 18, ночью дойдет до плюс 14 градусов, ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду, влажность 55%. В Котельниче облачно, с прояснениями до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
9: Спонсор программы ТЦ «Мебельная Герцена-88» ИП Ибрагимова.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
5: Мир.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
5: Россия.
4: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
5: Транспорт.
4: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. На Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Майские праздники можно сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое предложение ввел замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Известия». Он отмечает, что многие жители страны и так продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Предложенная мера могла бы сделать систему организации праздничных дней более удобной. По данным исследования «Суперджоп», накануне стало известно, что около 14% жителей России будут работать в майские праздники. Это рекордное количество работающих в эти даты за последние 5 лет. В Госдуме предложили закрепить за школьниками право на бесплатные консультации психолога перед ЕГЭ, пишет газета.ру. Инициатива предусматривает как минимум одну индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости дополнительную встречу для родителей или цикл групповых занятий по стрессоустойчивости. Помощь предлагают оказывать через школьных психологов, региональные горячие линии и другие госслужбы. Бесплатная психологическая помощь в образовании по закону и так предоставляется бесплатно, но она нацелена на детей с трудностями в учебе, развитии и адаптации.
0: Транспорт.
1: Холдинг «Россел», входящий в «Ростех», разработал комплекс цифровой связи для авиации, пишет российская газета. С помощью него будет обеспечен защищенный широкополосный беспроводной доступ в интернет во время полетов. Так, прямо на борту можно будет организовать видеоконференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных. Это изделие уже используется на Ту-214 коммерческой авиакомпании. Сейчас готовится серийный выпуск таких комплексов. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Знаешь, где центр мебели? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
2: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
3: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских партнеров, включая Норвегию.
5: Мир.
4: США атаковали в Ормузском проливе суда, идущие из Омана в Иран. Американские военные заявили, что вертолеты уничтожили два иранских военных катера в рамках операции «Свобода», которая призвана сопровождать вывод торговых судов из Персидского залива. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что это были суда с гражданским грузом. В результате атаки США погибли минимум 5 человек. Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
5: Россия.
4: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
5: Транспорт.
4: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.

0: Центр Мебель на Герцена 88.
1: Чтобы ваш подвал, участок или гараж не превратился в бассейн, в физических магазинах «Сантехмаркет» подбираем дренажные насосы под ваши задачи.
2: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
3: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы — магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, пишут РИА Новости. Там уточнили, что некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года. В Роспотребе отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне 25-26 находилась на уровне предыдущих аналогичных сезонов, при этом доминировал гонконгский грипп.
0: Транспорт.
1: МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет «Коммерсант». За снижение порога с 20 до 2-3 км в час выступил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, дорожные камеры к этому технически готовы, однако решение остается за кабмином МВД. Позиция МВД по этому вопросу не изменилась, подчеркнула Ирина Волк. Ранее в Минтрансе также не поддержали эту идею, назвав ее нецелесообразной. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути». Спонсор программы — магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43».

Дорожном радио. В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Ласка на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. БКК представляет.
2: Будет хлеб, будет и обед. Киров хлеб. Создано с любовью для родного города.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин не соблюдают дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на

0: Реклама. Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

судьба тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Дорожное радио представляет
11: большое кино про большие машины.
12: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
13: Дожму я на газ или на тормоз?
11: В анимационном приключении «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
14: Дорожное радио.

все в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7749-359 от 10 апреля 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

находишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
1: Обставь всех! Обставь дом! Центр мебели «Весна» на Щорса 73.
2: «Светофор». Соус томатный шашлычный 690 граммов 88,90. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.
3: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил, в ТЦ «Мебель», «Мебель».
4: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
5: Экономь с глобусом. Пикша свежемороженое 1 килограмм. Цена недели 299,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
6: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
8: Друг, а ты где новые шины купил?
9: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
8: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
9: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
7: Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов консультантов.
10: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
11: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
12: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
13: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
14: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74-75-90. Код города 83-32.
15: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-49-359 от 10 апреля 2012 года. Выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
16: Дорожное радио.

Реклама. Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.

0: Армейская 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-2013. 43-2013. ИП Леушина Наталья Николаевна. УГРН ИП 319-435-300-043-944.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Вау, шок, цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 10 мая.
3: Утро начинается не с шума бачка. В физических магазинах «Сантехмаркет» унитазы, бачки, сиденья и арматура. Подберем по размеру и выпуску. Можно заказать бесплатную доставку.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России, пишет Лента.ру. Министр отметил, что объем потребления сахара в России в 4 раза выше нормы, а соли в 2,5 раза. До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой. В Госдуме предложили упростить выделение парковок для инвалидов во дворах, пишут «Известия», как указали авторы законопроекта по жилищному и земельному законодательствам собственники. Помещение в МКД вправе принимать решение о создании парковочных мест для инвалидов на территории земельного участка, если это общее имущество. Однако, отмечают депутаты, встречаются ситуации, когда собственники помещений не поддерживают организацию парковочных мест для транспорта инвалидов.
0: Транспорт.
1: Сервисы каршеринга ввели обязательную проверку со

0: Водителей перед поездкой, пишет Коммерсант, речь идет о коротком когнитивном тесте. На реакцию он занимает около 15 секунд и появляется только поздним вечером, ночью или ранним утром. Перед арендой машины приложение может предложить короткую игру, например, расставить цифры по порядку, выбрать нужные картинки или пройти задание на скорость кликов. При этом, если клиент каршеринга не справится с тестом, аренда все равно начнется, но приложение предупредит водителя о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: пути вместе.
1: Дорожное радио.

0: ждет вас.
1: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
2: Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
3: Светофор. Горбуша, филе, кусочки соленые в масле, 270 граммов, 245,50. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.

0: Центр мебель на Герцена 88.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от Miratex. Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
2: Экономь с глобусом. Кешью жареный миндаль очищенный, ореховый дар. Цена по бонусной карте 149,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
3: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
4: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль КАМАЗ. Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр КАМАЗ в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на производственной 43. Телефон 45-00-01.
5: Сочный мясной и родной аромат. Вкусу такому всегда будешь рад. Колбаса «Прима» вареная, кировский мясокомбинат, 159,99. Покупайте с выгодой только в фирменной сети «Дороничи».
6: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил комиссии проведения. Акции, точнее, в магазинах фирменной сети «Дороничи». Цена указана в рублях. Количество товара ограничено.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
1: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров-пассажир-автотранс». Подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
0: Для тех, кто за рулем.
1: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ. Пишет администрация Кирова, полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
0: Информация ГАИ.
1: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции МВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
2: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаем, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
0: Здорово.
1: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду. Дорожное радио вместе в пути.
0: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
2: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
3: Вау, шок! Цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в Резину. Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах Резина. Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41 10 10 или на сайте резина43.ру. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в Резину.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Дожму я.
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Счастье в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Рост цен на обучение в российских вузах, достигающий 30% в год, делает высшее образование труднодоступным для граждан. Об этом заявил депутат Сергей Миронов, пишет «Известия». По его мнению, рост платы за обучение следует ограничить по уровню инфляции. По стратегическим сферам врачи, учителя, ученые-инженеры сделать обучение бесплатным в вузах и колледжах. Парламентарий вовсе считает, что первое высшее образование для граждан России должно быть полностью бесплатным. Рособорнадзор установил запрет на досмотр участников ЕГЭ в 26-м году, пишет «Известия». Организаторы и сотрудники охраны не вправе прикасаться к экзаменуемым и их личным вещам. Если металлоискатель подает сигнал, организатор предлагает участнику добровольно передать предмет, вызвавший срабатывание, на хранение в специально отведенное помещение либо сопровождающему лицу. Отмечается, что при отказе сдать вещь составляется акт о недопуске участника ЕГЭ к экзамену. Повторное допущение к сдаче в резервные сроки возможно исключительно по решению председателя госэкзаменационной комиссии.
0: Транспорт.
1: Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть отложен с учетом продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чон Клун Лай, пишут «Вести». Дипломат добавил, что в целом вопрос об организации прямых авиарейсов можно считать решенным. Проводимые в настоящее время переговоры связаны с коммерческими вопросами. Посол отметил, что слышал о планах открыть воздушное сообщение между странами.

0: квартале 26 года. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио». Для детей.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама.
3: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
4: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель». Ты запомнил в ТЦ «Мебель».
5: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
6: Экономь с глобусом. Шпикачки ароматные Вятского Заречья 1 килограмм. Цена недели 449,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
7: Лужи после душа? В физических магазинах «Сантехмаркет» подберем под ваш размер и тип монтажа. Душевую систему, двери, поддоны и сифоны.
8: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
9: БКК представляет. Кем бы ты ни был, хлеб – неотъемлемая часть твоей жизни. Торговая марка «Киров Хлеб» – это хлеб для каждого и на любой вкус. Современное производство, опыт, традиции и стабильное качество. «Киров Хлеб» – с любовью для родного города.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
11: Дорожное радио.

0: Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраит люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Нужны качественные подшипники? Приезжайте в Интерподшипник на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. Интерподшипник на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладитесь ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
2: Накрыть на стол!
3: Светофор!
2: Закупиться на дачу!
3: Светофор!
2: Выбрать подарок!
3: Светофор!
2: В каждом районе города!
3: Светофор!
2: Готовишься к празднику!
3: Светофор!
4: Светофор. У нас всегда большой выбор и приятные цены.
5: Вау, шок! Цена в глобусе. Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
7: Там понятно.

0: 2109.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов, инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память. Уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании «Эвалар». Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Дорожное радио представляет
14: яркое приключение для всей семьи.
15: Я покажу тебе мир.
16: Обалдеть!
14: Большое кино про большие машины.
17: Грузовики, за работу!
14: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Ассоциация автомобильных дилеров предложила ввести цифровые паспорта машин в России, пишут «Известия». Так в них должны отражаться реальный пробег авто, информация о ДТП, владельцах, залогах и арестах, а также показания одометра, история ремонта и обслуживания. Эти меры, как считают ВРОД, позволят повысить прозрачность сделок с подержанными машинами и снизить риски для покупателей. Они смогут заранее узнать полную информацию об интересующем автомобиле перед сделкой, что должно снизить уровень мошенничества на вторичке. В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке домашних собак и кошек, пишет газета.ру. Внесением этой инициативы занималось законодательное собрание Петербурга. В документе предлагается внести поправки в закон, а также создать единый реестр домашних животных. По замыслу автора в этом списке должны указываться сведения о хозяевах, питомцах, их биологическом виде и породе. Обязанность маркировать и регистрировать домашних животных разработчики предложили возложить на их владельцев.
0: Транспорт.
1: В Минтрансе разработали законопроект о транспортной политике страны, пишут РИА Новости. В документе сформированы цели и задачи отрасли, выделены основные направления, скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта в стране, не было, при этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.

Центр мебель на Герцена 88. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: пожелаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ванная мечты начинается с деталей. Ванная, душ, смеситель, полотенцесушитель – все складывается в ощущение комфорта в доме. Подберите свое решение в физических магазинах «Сантехмаркет».

0: 21-21-09.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет
12: истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Будьте в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43». С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Акция «Бессмертный полк онлайн» запущена на национальной онлайн-платформе «МАКС», пишут РИА Новости. Принять участие и заполнить анкету может любой гражданин. Для этого достаточно перейти по ссылке в бот в «МАКСе», начать с ним общение и нажать на кнопку «Принять участие». По ссылке пользователь сможет заполнить анкету героя, его фотографии, личные данные, дату смерти и боевой путь. Обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9 классов обретет силу не ранее 28 года и планируется к проведению в феврале. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, пишут «Известия». Он также подчеркнул, что ведомство не планирует делать новый формат экзамена чрезмерно сложным, чтобы избежать отторжения учащихся. По его словам, в устной части не будет суперсложных вопросов, а сам экзамен должен способствовать уважительному отношению к дисциплине. Музаев добавил, что технология проведения устного экзамена уже отработана на примере устного собеседования по русскому языку.
0: Транспорт.
1: Решение о возобновлении полетов авиакомпании России в Эмираты возможно в ближайшее время, рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, пишет «Российская газета». Если будет принято положительное решение, то авиакомпании вернутся к полетам в ОАЭ оперативно, по прогнозам министра, за несколько дней. Что касается возобновления полетов в Иран российскими перевозчиками, то все будет зависеть от обстановки в регионе и совместных решений обеих сторон, исходя из приоритета безопасности пассажиров. Это были новости «Дорожные радио. Вместе в пути». Спонсор программы – магазин низких цен «Светофор» ООО «Торгсервис 43».

0: Новости на Дорожном радио.
1: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bank-хлынов.ру. Начните работать с банком «Хлынов». АО КБ «Хлынов». Лицензия ЦБРФ номер 254.
2: «Светофор». Квас «Святский» традиционный 3 литра 132,70. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.
3: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил в ТЦ «Мебель», мебель.
4: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
5: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
2: Транспорт.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
2: Новости на Дорожном радио.
5: Кружит земля

0: Реклама.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
2: Друг, а ты где новые шины купил?
3: Где купить хорошие шины? Сеть шинных центров «Резина». Я там всегда шины покупаю. Ассортимент, гарантия и цены отличные. Еще и шиномонтаж в подарок сделали.
2: Спасибо, друг. Поеду за шинами в «Резину».
3: Любишь машину? Шины покупай в «Резине».
4: Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года. Подробности об организации правил и месте проведения акции уточните у продавцов консультантов.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Дорожное радио представляет.
7: Большое кино про большие машины.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
9: Дожму я!
8: На газ или на тормоз?
7: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Майские праздники можно сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое предложение ввел замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, пишет «Известия». Он отмечает, что многие жители страны и так продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов. Предложенная мера могла бы сделать систему организации праздничных дней более удобной. По данным исследования «Суперджоп», накануне стало известно, что около 14% жителей России будут работать в майские праздники. Это рекордное количество работающих в эти даты за последние 5 лет. В Госдуме предложили закрепить за школьниками право на бесплатные консультации психолога перед ЕГЭ, пишет газета.ру. Инициатива предусматривает как минимум одну индивидуальную консультацию для выпускника, а при необходимости дополнительную встречу для родителей или цикл групповых занятий по стрессоустойчивости. Помощь предлагают оказывать через школьных психологов, региональные горячие линии и другие госслужбы. Бесплатная психологическая помощь в образовании по закону и так предоставляется бесплатно, но она нацелена на детей с трудностями в учебе, развитии и адаптации.
0: Транспорт.
1: Холдинг «Россел», входящий в «Ростех», разработал комплекс цифровой связи для авиации, пишет российская газета. С помощью него будет обеспечен защищенный широкополосный беспроводной доступ в интернет во время полетов. Так, прямо на борту можно будет организовать видеоконференц-связь, телефонную связь со стационарных устройств и доступ в сеть с мобильных. Это изделие уже используется на Ту-214 коммерческой авиакомпании. Сейчас готовится серийный выпуск таких комплексов. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» — вкусно есть, полезно.

0: рекомендует центр мебель на Герцена 88.
1: Экономь с глобусом. Шпроты в масле из Салаки. Цена по бонусной карте 119,99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Граждане жарящие и отдыхающие. Открыта регистрация на Шампур-тур.
3: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на Шампур-тур.рф. Организатор ООО ТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции Шампур-тур.рф. 18+.
4: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах Сантехмаркет полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.
5: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Фиш-3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Фиш-3».
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
7: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
9: О погоде в Кирове завтра в областном центре облачно. С прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. Ночь ощущается как плюс 18. Ночью дойдет до плюс 14 градусов. Ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Влажность 55%. В Котельниче облачно. С прояснениями до плюс 24 градусов. Возможен небольшой дождь. Дорожное радио вместе в пути.
10: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
11: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Участники встречи в том числе обсуждали новое семейство грузовиков КАМАЗа К5. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Ограничения коснутся аудиовизуальной инсталляции на Мамаевом кургане, всероссийской акции «Вахта памяти», гала-концерта на центральной набережной Волгограда и так далее. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна. Их активы в Соединенном Королевстве заморозят.
3: Транспорт.
4: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Эта продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора и окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

замок.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
1: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Вау, шок, цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте, цена действует до 10 мая.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн, по-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
5: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
6: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в «Оптику Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Дорожное радио.

0: эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, пишут РИА Новости. Там уточнили, что некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года. В Роспотребе отметили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне 25-26 находилась на уровне предыдущих аналогичных сезонов, при этом доминировал гонконгский грипп. В Госдуме предложили обязать регионы обеспечивать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни, пишут «Известия». Депутаты предлагают внести изменения в закон об организации дорожного движения. Уточняется, что сейчас субъекты могут самостоятельно определить такие правила, что приводит к различиям между регионами. По мнению авторов, это создает неравный доступ к парковочному пространству и разные условия для автовладельцев России.
0: Транспорт.
1: МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Об этом заявил официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет «Коммерсант». За снижение порога с 20 до 2-3 км в час выступил гендиректор Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. По его словам, дорожные камеры к этому технически готовы, однако решение остается за кабмином МВД. Позиция МВД по этому вопросу не изменилась, подчеркнула Ирина Волк. Ранее в Минтрансе также не поддержали эту идею, назвав ее нецелесообразной. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Реклама. Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щорса 7.

0: Красноармейская, 152. Приходи или звони и заказывай. Телефон 43-00-13. 43-00-13. И Полюшина Наталья Николаевна. УГРНП 319-435-300-43-944.
1: Экономи с глобусом. Пряник вятский с вишневым вареньем с яблочным повидлом дымка. Цена по бонусной карте 39-99. Цены действуют с 4 по 10 мая. Цена указана в рублях.
2: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах Сантехмаркет водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
3: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
0: Вместе мы сила. Поддержи отечественный автопром. Купи автомобиль КАМАЗ. Поможем выбрать, обслужить, отремонтировать. Сервисный центр КАМАЗ в Кирове на Северном кольце 22А. Телефон 715-100. Для вашего удобства мы открыли дополнительную точку продаж запасных частей на производственной 43. Телефон 45-00-01.
4: Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину». Сделайте качественный шиномонтаж в сервисных центрах «Резина». Комплекс 4 колеса всего от 1300 рублей. Запись по телефону 41-10-10 или на сайте резина43.ру. Любишь машину? Приезжай на шиномонтаж в «Резину».
5: К летней рыбалке будь готов! Лодки, квадроциклы, катера, лодочные моторы, прицепы, рыболовные товары и экипировка в большом магазине «Фиш-3». Приезжайте! Торговый центр «Город», Горького 7А, магазин «Фиш-3».
6: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
7: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74-75-90. Код города 83-32.
9: В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
10: О погоде в Кирове завтра в областном центре облачно. С прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса. Ноут ощущается как плюс 18. Ночью дойдет до плюс 14 градусов. Ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Влажность 55%. В Котельниче облачно. С прояснениями до плюс 24 градусов. Возможен небольшой дождь. Дорожное радио вместе в пути.
11: Спонсор программы ТЦ «Мебельная Герцена 88» ИП Ибрагимова.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет. Дорожная хроника.
3: В студии Арсений Антипин. Приветствуем всех, кто в пути. В нашей области перевозчики перешли на летний график работы. В региональном Минтрансе сообщили, что сезонные маршруты до садоводческих товариществ возобновили свою работу. Их обслуживает областное предприятие «Киров-пассажир-автотранс». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.
2: Для тех, кто за рулем.
3: В районе дома номер 193 на улице Никитской ограничили движение транспорта. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, пишет администрация Кирова. Полностью восстановить движение на дороге планируют 6 мая.
2: Информация ГАИ.
3: С информацией обращается старший инспектор отдела управления госавтоинспекции МВД России по Кировской области Юлия Татаринова.
4: В преддверии праздничных и выходных дней госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В период массовых поездок, загородного отдыха и встреч с близкими особенно важно помнить – алкоголь и управление транспортом несовместимы. Недопустимо садиться за руль автомобиля, мотоцикла, мопеда и любого иного механического транспортного средства в состоянии опьянения. Такое поведение ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, так и пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. Напоминаем, что данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: В дорогу.
3: Призываем водителей быть внимательнее на дороге, будьте особенно осторожны при движении в темное время суток и в плохую погоду.
2: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Нужны качественные подшипники? Приезжайте в «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Здесь огромный выбор подшипников. От бюджетных до японских брендов премиум-класса. Ремни, сальники, стопорные и уплотнительные кольца, шпонки, смазки, инструмент и многое другое. Действует система скидок. Отсрочка платежа для юридических лиц. «Интерподшипник» на Ломоносова 5. Честные подшипники по честным ценам. Звоните 211-655.
1: В банке «Хлынов» выгодные условия для бизнеса по приему платежей и по СБП для новых клиентов. Сосредоточьтесь на развитии бизнеса, а не на расходах. Узнайте подробности в офисах банка по телефону 8 800 250 2777 и на сайте bankdefishlynov.ru. Начните работать с банком Хлынов. АО КБ Хлынов. Лицензия ЦБРФ номер 254.
2: Светофор. Соус томатный шашлычный 690 граммов 88,90. Акция действует с 15 апреля по 15 мая. Цены указаны в рублях.
3: Все запчасти для китайских авто в одном месте. Азия Авто стала в два раза больше. Запчасти для Черри, Джили, Хавейл, Лифан и других моделей в наличии и под заказ. Московская 102В. Планета Авто. Звоните 46 46 20.
4: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
5: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
7: БКК представляет.
8: Без хлеба и медом сыт не будешь. Киров хлеб создан с любовью для родного города.
9: Юбилейный карбонат – кулинарное искусство. Побуждает аппетит, дарит море вкуса. Карбонат юбилейный Кировский мясокомбинат 799,90. Покупайте с выгодой только в фирменной сети Дороничи.
10: Срок акции с 4 по 31 мая 2026 года. Подробности организаторы правил комиссии проведения. Акции точнее в магазинах фирменной сети Дороничи. Цена указана в рублях. Количество товара ограничено.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове 74 75 90. Код города 83 32.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Дорожное радио представляет.
19: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
20: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
19: Добронравов, Шукшина, Быстров.
21: Нам проводник нужен.
19: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Будьте в пути. В эфире радиоканал «Пятый Рим» для детей старше 12 лет. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович. С вами в пути Арсений Антипин. Здравствуйте.
0: Россия.
1: Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России, пишет Лента.ру. Министр отметил, что объем потребления сахара в России в 4 раза выше нормы, а соли в 2,5 раза. До этого Мурашко докладывал, что в России 480 тысяч школьников страдают от ожирения. Он подчеркивал, что специалисты Центра эндокринологии включились в борьбу с проблемой. В Госдуме предложили упростить выделение парковок для инвалидов во дворах, пишут «Известия», как указали авторы законопроекта по жилищному и земельному законодательствам собственники. Помещение в МКД вправе принимать решение о создании парковочных мест для инвалидов на территории земельного участка, если это общее имущество. Однако, отмечают депутаты, встречаются ситуации, когда собственники помещений не поддерживают организацию парковочных мест для транспорта инвалидов.
0: Транспорт.
1: Сервисы каршеринга ввели обязательную проверку состояния водителей перед поездкой, пишет «Коммерсант». Речь идет о коротком когнитивном тесте. На реакцию он занимает около 15 секунд и появляется только поздним вечером, ночью или ранним утром. Перед арендой машины приложение может предложить короткую игру. Например, расставить цифры по порядку, выбрать нужные картинки или пройти задание на скорость кликов. При этом, если клиент каршеринга не справится с тестом, аренда все равно начнется, но приложение предупредит водителя о замедленной реакции и предложит отказаться от поездки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Спонсор программы «Центр мебель Весна» ИП Плюснин Герман Эдуардович.
3: Знаешь, где центр мебели? Центр мебели Весна на Щерса 73.
0: Новости на Дорожном радио.
4: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна мебель со скидками? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
1: Погрузитесь в атмосферу безмятежного отдыха с новой коллекцией «Голубая лагуна» от «Миротекс». Подушки всего от 690 рублей, одеяло от 1700. А еще в мае вас ждет скидка 15% на все матрасы.
0: Давно пора переезжать в свой дом. Если годик-другой подождать, совсем не по карману будет. Вот я и заказал дом в новом коттеджном поселке «Миллениум» в деревне Черки. Строить будет «Камелот». Им я доверяю. Подробнее о коттеджном поселке «Миллениум» по телефону 410-143.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74-75-90. Код города 83-32.
3: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Для детей старше 12 лет.
2: Погода на Дорожном радио.
4: О погоде в Кирове завтра в областном центре облачно, с прояснениями и без осадков, говорят синоптики. Температура воздуха днем плюс 22-24 градуса, но вот ощущается как плюс 18, ночью дойдет до плюс 14 градусов, ощущается как плюс 11. Порывы ветра до 7 метров в секунду, влажность 55%. В Котельниче облачно, с прояснениями до плюс 24 градусов, возможен небольшой дождь, Дорожное радио вместе в пути.
3: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
2: «Дорожное радио».

0: России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельмус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чуваши ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
3: Транспорт.
4: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании ни одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные из датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
7: «В ленте».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
16: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления от кредита. Кредит предоставляет
6: Говорится ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Ваш бизнес не может стоять на паузе. Километры дорог, тонны груза и сотни моточасов. Ваша техника работает на пределе. Выбирайте защиту, проверенную профессионалами. «Лукойл Авангард». Линейка масел для коммерческого транспорта. Превосходная чистота двигателя, легкий запуск и защита от износа в любых условиях. «Лукойл Авангард». Выбор профессионалов. Двигайтесь к цели без остановки.
2: ООО «Движение Автомасла». Официальный дилер ООО «ЛЛК Интернешнл».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кирове. 74 75 90. Код города 83 32.
3: В эфире радиоканал «Пятый Рим». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7749-359 от 10 апреля 2012 года. Выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Дорожное радио.

0: вместе в пути.
1: В эфире радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 13 лет.
0: «Дорожное радио» представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте.

0: то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы 7, 8 и 9 мая. Жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, правильную сделку, конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

год, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, скажешь, какая беспечность так разлучаться.

прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

как печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя вещь

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик. Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть. Ну,

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем!
2: Судьбе шепнем!
3: Судьбе шепнем!
2: Судьбе шепнем!

0: Merci beaucoup.
1: Добрые и душевные на дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.